0: Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 749 евро Xiaomi Watch S5 в подарок. А с Xiaomi 17T Pro за 999 евро получишь Redmi Pad 2. Каждая деталь днем и ночью. Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.lv или в любой центр клиентов Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе, температура воздуха сегодня днем плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 18.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
6: На часах 6 и утро вторника уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина. И ближайшие 4 часа я буду вместе с вами бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно же, включать лучшую музыку трех поколений. Доброе утро!

Доброе утро, Латвия! На календаре уже 9 июня, вторник. Кто-то сейчас только-только открывает глаза, кто-то только собирается на работу, а кто-то уже едет по своим делам. В любом случае, новое утро уже началось, и это неплохо. Кстати, наши предки считали вторник днем действий. Говорили, что именно во вторник хорошо браться за дела, которые долго откладывал, начинать строить новые проекты и решать вопросы, до которых все никак не доходили руки. Были и свои маленькие приметы. Например, считалось, что покупки, сделанные во вторник, служат долго, а подарки особенно радуют тех, кому их вручают. Ну а если же утро выдалось ясным, это воспринимали как добрый знак на ближайшие дни. Пусть и у нас сегодняшний вторник получится именно таким – удачным, бодрым и продуктивным. С вами Елена Рассохина, а впереди еще много хорошей музыки на Retro FM Latvia. Впереди А-Европа, держись за небо. Ну а мы двигаемся дальше.

0: 6:19 на часах. Знаете, когда говорят про небоскребы, обычно вспоминают знаменитый Бурдж-Халифа в Дубае. Так вот, похоже, его рекорд скоро останется в прошлом. В Саудовской Аравии продолжается строительство башни Jets Tower. После завершения она станет первым в истории небоскребом высотой более 1 километра. Для сравнения, высота Бурдж-Халифа составляет 828 метров. Новая башня будет почти на 200 метров выше. Строительство началось еще в 2013 году, несколько раз останавливалось, и многие сомневались, что проект удастся довести до конца. Но сейчас работы снова идут полным ходом, и если прошлой осенью в здании было около 70 этажей, то сегодня их уже больше 100. Внутри разместятся гостиница, квартиры, офисы, рестораны и самая высокая смотровая площадка в мире. Кстати, километр — это примерно расстояние от памятника Свободы до Латвийской национальной оперы. Только в данном случае все это будет не по горизонтали, а вверх. Завершить строительство планируют к 2028 году, и тогда на планете появится первое здание, которое официально перешагнет отметку в 1 километр. Ну а впереди, после небольшой паузы, «Машина времени» с песней «За тех, кто в море».
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

прямо без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 18.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

Гороскоп. Овны. Если вы что-то кому-то пообещали, сегодня это обещание следует сдержать, даже если это окажется очень непросто. Воздастся сторицей. Тельцы. Прислушайтесь к желаниям своего организма. Накормите его, если он голоден, и дайте передохнуть, если он устал. Он же не двужильный, не ласкового обращения может и не выдержать. Близнецы. Сегодня вам лучше всего побыть эгоистом. Закрывайте глаза на все проблемы, кроме ваших собственных. Раки. Чрезмерная симпатия к кому-либо может привести к тому, что вы дадите этому человеку слишком много. Будьте разумны. Львы. Чего-то сегодня будет много. Даже слишком. Чего именно, неизвестно. Но будем надеяться, не неприятностей. Девы. Ваше состояние весьма неустойчиво. Возможно, придется освободиться от какой-то части груза, чтобы обрести минимальную уверенность в том, что сможете доволочь остальное. Весы. Если у вас есть подобное желание, принесите пользу обществу. Как раз этот вид деятельности нынче подходит вам более всего. Скорпионы. Возможно, вы считаете, что сделали все, что могли. Отнюдь. Сегодня у вас еще есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой, но значимый штрих, который придаст произведению вашего труда законченность и изящество. Стрельцы. Будучи тихим и смирным, вы сегодня легко избежите неприятностей. Однако прикидываться ветошью вовсе не обязательно. Есть гораздо более действенные методы. Козероги. Ваше изысканное остроумие с легким оттенком язвительности сегодня не будет иметь успеха. Более того, проявляя его на людях, вы рискуете своим здоровьем. Если не можете сдержаться, язвите по телефону. Водолеи. Сегодня приоритетными для вас будут вопросы личного характера. Все остальное же прекрасно может подождать. Если кто-то что-то вам и скажет по этому поводу, то только слова одобрения и поддержки. Рыбы. Пересмотрите свои планы на ближайшее время. Возможно, вы заметите ошибку в них вкравшуюся и еще успеете ее исправить. Не берите на себя ответственности за чужие действия сегодня, даже если полностью доверяете этому человеку.

Иногда легко забыть, что некоторым зданиям в Латвии уже почти 800 лет. Например, руинам средневекового замка в Лимбоже. Теперь этот памятник культуры национального значения ждет серьезное обновление. На восстановительные работы и благоустройство территории выделят около 300 тысяч евро. Замок появился еще в 13 веке и за свою историю пережил войны, пожары и несколько столетий перемен. До наших дней сохранились крепостные стены, башни и часть исторических сооружений. Теперь здесь планируют восстановить защитные конструкции, привести в порядок смотровую башню и подвальные помещения, создать выставочное пространство и благоустроить территорию вокруг замка. Появятся новые дорожки, освещение и более удобный доступ для посетителей. Мне вообще нравится, когда такие места получают вторую жизнь, потому что старинные замки – это не только красивые фотографии для туристов, но и возможность буквально прикоснуться к нескольким векам истории. Завершить

Пожалуй, уже традиционно в это время день в истории. 9 июня. Давайте посмотрим, чем же знаменит этот день в истории. 1247 год. Итальянский путешественник и монах Джованни да Плано Карпини вернулся в Киев после путешествия в Каракорум, столицу Монгольской империи. Он стал первым европейцем, который добрался до самого сердца огромной державы монголов и затем подробно описал увиденное. 1596 год. Голландская экспедиция Вильяма Баренца открыла остров Медвежий в Северном Ледовитом океане. Название появилось после того, как моряки встретили там белого медведя. 1822 год. В США Чарльз Грэм получил патент на искусственную челюсть. Любопытно, что в те времена зубные протезы часто изготавливали из слоновой кости, а иногда даже из настоящих человеческих зубов. 1934 год. На экраны вышел впервые мультфильм «Мудрая курочка», в котором дебютировал Дональд Дак. Тогда он был второстепенным персонажем, но довольно быстро стал одной из главных звезд студии Дисней. 1970 год. Состоялся первый в истории космический шахматный матч. Экипаж корабля «Союз-9» сыграл партию с центром управления полетами на Земле. Ходы передавались по радиосвязи, а игра завершилась ничьей. Ну и, наконец, 1993 год. В США состоялась премьера фильма «Парк юрского периода» Стивена Спилберга. Картина произвела настоящую революцию в кино благодаря компьютерным спецэффектам и на долгие годы вернула динозавров в центр внимания миллионов зрителей по всему миру.

0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 18.
3: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
5: На часах 7, и мы открываем новый музыкальный час на Retro-FM Латвия. На связи Елена Рассохина, и я уже здесь, чтобы будить, радовать и делиться отличным настроением под лучшую музыку трех поколений. Поехали встречать это утро вместе.
6: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 7.08 на часах, и давайте в самом начале этого музыкального часа традиционно поздравим наших именинников и именинниц. В Латвии сегодня в Ардадену отмечают Гита и Лыгита. Поздравляем! Пусть этот день принесет побольше приятных событий, хороших новостей и поводов для улыбок. По православной традиции именины сегодня у Анастасии, Нила, Ивана, Ферапонта, Федоры, Пелагеи и Дианы. Друзья, с праздником вас! Пусть у всех сегодняшних именинников найдется время на добрые слова, поздравления и маленькие приятные сюрпризы. По народному календарю 9 июня – Федорин день. Наши предки говорили: «На Федору не выноси из избы ссору». Правда, речь шла не только об уборке. Считалось, что в этот день лучше не выносить на всеобщее обсуждение семейные дела, не сплетничать и не разжигать конфликты по пустякам. В общем, день советует беречь хорошие отношения и не тратить силы на лишние споры. Иногда это действительно полезная рекомендация. Ну а впереди после небольшой паузы Крис Реа с песней «Жозефин».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 7 часов 10 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Мы же успели поговорить об именинниках и именинницах, давайте теперь заглянем в календарь необычных праздников. Сегодня отмечается Международный день друзей. По данным исследований, люди, которые поддерживают крепкие дружеские связи, в среднем чувствуют себя счастливее и легче справляются со стрессом. Есть праздник и у любителей животных. Сегодня день заботы о любимом коте. Знаю, я такой праздник каждый день праздную. Ученые, кстати, посчитали, что кошки проводят во сне около 2/3 своей жизни. Получается, 9-летний кот бодрствовал примерно столько же, сколько 3-летний ребенок. Рядом в календаре стоит и Всемирный день памяти домашних животных. Дата, посвященная питомцам, которые когда-то были частью нашей семьи и оставили после себя много добрых воспоминаний. 9 июня отмечается и Международный день мотоциклиста. Праздник появился в 1992 году после акции Ride to Work Day, когда мотоциклисты решили показать, что двухколесный транспорт может быть не только развлечением, но и полноценным способом добраться на работу. Раз уж речь об этом, я и сегодня этот праздник немножко отпраздновала по пути на работу. Из развлечений сегодня день пускания мыльных пузырей. Кстати, если бы удалось надуть идеальный мыльный пузырь без внешних помех, он всегда был бы абсолютно круглым. Так работает поверхностное натяжение жидкости. Ну а поклонники мультфильмов могут отметить день Дональда Дака. Именно 9 июня 1934 года на экраны вышел мультфильм «Мудрая курочка», в котором знаменитый селезень появился впервые. В общем, выбираем любой праздник по душе, празднуем, радуемся и смотрим, как день становится ярче.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
3: Реклама.
4: Карглас ремонт, карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Карглас ремонт, карглас замена.
7: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
8: Nordkart, Nordkart, mana izvēle! Nordkart, Nordkart!
9: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi! Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
11: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
12: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
13: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Доброе утро. Коалиция договорилась сохранить до конца года пониженную ставку акцизного налога на дизельное топливо. Жителям будут компенсировать ущерб, причиненный в результате инцидентов в сфере безопасности. Из-за возможной угрозы беспилотников электроснабжение не отключается, сообщает Saddles Staples. После очередной вспышки напряженности вокруг Ирана стороны вернулись к режиму перемирия. Строительные работы ведутся на 60 участках государственных автодорог. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь из-за низких запасов. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Čipsiem un dip mērcītēm 30% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

Гороскоп. Овны. Если вы что-то кому-то пообещали, сегодня это обещание следует сдержать, даже если это окажется очень непросто. Воздастся старицей. Тельцы. Прислушайтесь к желаниям своего организма. Накормите его, если он голоден, и дайте передохнуть, если он устал. Он же не двужильный, неласкового обращения может и не выдержать. Близнецы. Сегодня вам лучше всего побыть эгоистом. Закрывайте глаза на все проблемы, кроме ваших собственных. Раки. Чрезмерная симпатия к кому-либо может привести к тому, что вы дадите этому человеку слишком много. Будьте разумны. Львы. Чего-то сегодня будет много. Даже слишком. Чего именно, неизвестно. Но будем надеяться, не неприятностей. Девы. Ваше состояние весьма неустойчиво. Возможно, придется освободиться от какой-то части груза, чтобы обрести минимальную уверенность в том, что сможете доволочь остальное. Весы. Если у вас есть подобное желание, принесите пользу обществу. Как раз этот вид деятельности нынче подходит вам более всего. Скорпионы. Возможно, вы считаете, что сделали все, что могли. Отнюдь. Сегодня у вас еще есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой, но значимый штрих, который придаст произведению вашего труда законченность и изящество. Стрельцы. Будучи тихим и смирным, вы сегодня легко избежите неприятностей. Однако прикидываться ветошью вовсе не обязательно. Есть гораздо более действенные методы. Козероги. Ваше изысканное остроумие с легким оттенком язвительности сегодня не будет иметь успеха. Более того, проявляя его на людях, вы рискуете своим здоровьем. Если не можете сдержаться, язвите по телефону. Водолеи. Сегодня приоритетными для вас будут вопросы личного характера. Все остальное же прекрасно может подождать. Если кто-то что-то вам и скажет по этому поводу, то только слова одобрения и поддержки. Рыбы. Пересмотрите свои планы на ближайшее время. Возможно, вы заметите ошибку в них вкравшуюся и еще успеете ее исправить. Не берите на себя ответственности за чужие действия сегодня, даже если полностью доверяете этому человеку.

0: была попытка номер 5 группы Viagra. Интересно, что именно эта песня стала дебютом коллектива и сразу выстрелила. С нее началась история одной из самых успешных женских поп-групп начала 2000-х. Ну а впереди после небольшой паузы Майкл Джексон с песней Smooth Criminal.
1: Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
2: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
1: Реклама. Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echair.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. echair.fm.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika, vārīt

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Представьте себе ситуацию. Сели в самолет в Лондоне, устроились поудобнее, посмотрели фильм, поспали, позавтракали, еще раз поспали, а самолет все еще летит. Компания Airbus испытала новый сверхдальний лайнер A350, дальше непроизносимое название, который в будущем сможет проводить в воздухе до 22 часов без посадки и преодолевать около 18500 километров. Именно такие самолеты планируют использовать для прямых рейсов из Австралии в Европу и США. Например, из

0: Сиднея в Лондон или из Мельбурна в Нью-Йорк без единой пересадки. Для сравнения, сейчас путешествие по таким маршрутам обычно занимает больше 30 часов и почти всегда требует остановки в Дубае, Дохе или Сингапуре. Интересно, что ради таких перелетов авиакомпании пришлось задуматься не только о самолете, но и о пассажирах. На борту обещают специальные зоны для разминки, особое освещение для борьбы с джетлагом и даже системы, разработанные с участием специалистов по сну. Первые коммерческие рейсы на таких самолетах планируют запустить в 2027 году. И, честно говоря, после новости про 22 часа в воздухе у меня только один вопрос. Что закончится раньше, заряд телефона или список рекомендаций, что посмотреть?
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklama.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
3: Reklāma.
4: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
5: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
6: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
7: Можно, можно.
8: Можно, можно.
7: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
8: Можно, можно.
6: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полезная программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Коалиционные партии договорились сохранить пониженные ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. По мнению политиков, такая мера позволит сдержать существенный рост расходов для населения. Правящая коалиция также договорилась совместно работать над изменениями в законодательстве, которые предусматривают механизм компенсации жителям ущерба, нанесенного дронами, прилетевшими из-за рубежа. Компания Saddle Stakel сообщает, что из-за возможной угрозы со стороны дронов электроснабжение не отключается. Зафиксированные в последние недели перебои с подачей электроэнергии не связаны с активностью беспилотников в воздушном пространстве Латвии. Очередное обострение конфликта вокруг Ирана пошло на спад, и шаткое перемирие вновь восстановлено. Иран и Израиль заявили о прекращении вооруженных действий. Это произошло после того, как в воскресенье Иран выпустил ракеты по Израилю, а израильские ВВС нанесли удары по объектам на территории Ирана. На государственных автодорогах Латвии сейчас строительные работы ведутся на 60 участках. Об этом сообщает Latvijas Svalstsceļi. На главных государственных дорогах работы проходят в 10 местах. Еще 10 ремонтных участков находятся на региональных дорогах. На местных дорогах работы ведутся на 26 участках. Кроме того, ремонт продолжается на 6 мостах и путепроводах. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь. Сейчас ощущается острая нехватка доноров всех групп крови. Запасы находятся на низком уровне, а для лечения пациентов в больницах ежедневно требуется помощь доноров. Более подробную информацию можно найти на сайте vadc.lv.
4: Прогноз погоды вместе с LKPP.lv. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезной программой.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-23 градуса. Местами на побережье и в северной Видземе плюс 15-18.
4: Прогноз погоды вместе с LKPP.lv. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезной программой.
5: 8 утра, город уже давно проснулся, дороги заполнились машинами, а мы продолжаем делать это утро немного приятнее. С вами Елена Рассохина, и впереди Сиси Кейдж и Иолика.
2: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Следующая история из Бразилии весьма ого-го, и такое даже придумать сложно, а кто-то вон даже вытворяет. Давайте расскажу поподробнее. Полиция задержала 37-летнюю женщину, которая почти полтора года выдавала себя за 12-летнюю девочку и жила в приемной семье. По версии следствия, женщина пришла в церковь, рассказала историю о жестоких родителях и попросила помощи. Для нее нашли жилье, а позже и приемную семью, которая настолько привязалась к своей новой дочери, что даже собиралась официально ее удочерить. Чтобы поддерживать легенду, женщина говорила высоким голосом, изображала детское поведение, пользовалась пустышкой и бутылочкой, а также убеждала окружающих, что из-за особенностей здоровья выглядит старше своих лет. История продолжалась около 14 месяцев и закончилась только после того, как один из родственников женщины обратился в полицию. Во время допроса женщина признала обман. Сейчас ей предъявлены обвинения в мошенничестве и подделке документов. И здесь удивляет не только то, как долго дамочка всех водила за нос, а то, сколько времени человеку удавалось поддерживать настолько сложную легенду и не вызывать серьезных подозрений у окружающих. Ну вообще, насколько народ на выдумке хитер. Хотя поведение такое, конечно же, осуждаю.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 8:12.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Супервыгодный день с «Виада». Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой «Виада Плюс» и с приложениями «Виада Латвия» и «Лидл Плюс». Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Новости спорта.
1: Начнем с тенниса. На Ролан-Гаррос впервые в карьере победил немец Александр Зверев. Для третьей ракетки мира это первый титул турнира «Большого шлема». До этого он трижды доходил до финалов крупнейших турниров, но каждый раз уступал. Особенно символично, что победа пришла именно в Париже. Там же, где несколько лет назад Зверев получил тяжелую травму, после которой многие сомневались, сможет ли он вернуться на прежний уровень. А теперь отличные новости для латвийского спорта. Мужская сборная Латвии по баскетболу 3-3 впервые в истории стала чемпионом мира. В финале турнира в Варшаве латвийцы обыграли Германию со счетом 20-15. Главным героем встречи стал Карлис Ласманис, набравший 12 очков. Ранее Латвия уже завоевывала серебро и бронзу мировых первенств, а теперь добралась и до золота. И еще одна история с чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборная Ирана получила разрешение на участие в турнире, однако не все представители делегации смогут попасть в США. Визы выдали игрокам и тренерскому штабу, а части официальных представителей команды во въезде отказали. В итоге во время чемпионата иранская сборная будет базироваться в Мексике и приезжать в США только на дни матчей. Несмотря на политические сложности, на турнире команда все-таки выступит. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Для вас звучала «La Vie La Nuit» группы «Début de Soirée». Между прочим, эта песня вышла в 1988 году и стала одним из самых узнаваемых французских танцевальных хитов. Во Франции сингл держался на вершинах чартов несколько месяцев и до сих пор остается обязательным номером на ретро-дискотеках. А впереди, после небольшой паузы, Селин Дион с песней «That's the way it is».
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
3: Реклама.
4: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
5: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
6: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
7: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
8: Stockmann vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stockmann LV. Izmanto kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stockmann.
9: Уход маме нужен каждый день, но я не могу приезжать так часто.
10: А, у меня было то же самое. Я нашел информационный центр Senior Group.
9: Информационный центр? В Риге?
10: Да, на улице Базницас 24. Там рассказывают об уходе на дому. Помогают оформить софинансирование от муниципалитета.
9: И я смогу не беспокоиться о маме?
10: Да, профессиональный уход с наблюдением.
11: Информационный центр Senior Group. Базницас Ела 24. Забота, которой можно доверять.
12: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
13: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
14: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Доброе утро! В пятницу Кабинет министров обсудит приоритетные задачи, которые министры планируют выполнить в период работы нынешнего правительства. Коалиция договорилась сохранить до конца года пониженную ставку акциза на дизельное топливо. Рижская социальная служба предупреждает жителей о мошенниках. Жители Латвии погашают жилищные кредиты быстрее первоначально запланированного срока, свидетельствуют данные Luminor Bank. Юрмала приглашает жителей и гостей города отметить летнее солнцестояние и Янов день. Визейр откроет для жителей региона возможность полетов в столицу Черногории из Вильнюса. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 2 часа мы ищем клад, и пускай никто не рад, и пускай мы здесь загнемся, мы без клада не вернемся, писал Эдуард Успенский в «Приключениях Простоквашино». А вот в Риме школьная легенда неожиданно оказалась правдой. Под спортзалом лицея Камилла Кавура археологи обнаружили прекрасно сохранившуюся древнеримскую виллу возрастом почти 1800 лет. Причем самое интересное, что ученики этой школы знали о загадочных подземных комнатах десятилетиями. По рассказам школьников, через подвалы можно было попасть в старые коридоры и помещения под зданием. Многие считали это обычной городской легендой, пока старшеклассники не рассказали об этих ходах преподавательнице истории. После этого на место пригласили археологов. Раскопки подтвердили. Под спортзалом действительно находится роскошный римский дом 2 века нашей эры. Ученые нашли фрески, элементы декоративной отделки и мозаичные полы, которые когда-то украшали жилище состоятельной римской семьи. Любопытно, что рядом с древними рисунками археологи обнаружили и вполне современные надписи. Их оставляли поколения школьников, которые исследовали подземелья задолго до начала официальных раскопок. Теперь виллу планируют открыть для посетителей. И не исключено, что экскурсии будут проводить сами ученики, которые помогли раскрыть одну из тайн подземного Рима.
2: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Саласпилс в этом году отмечает солидный юбилей. Городу исполняется 840 лет. И по такому случаю праздник решили не ограничивать одним днем. Всю неделю в городе будут проходить концерты, спортивные мероприятия, ярмарки и различные активности для детей и взрослых. Среди участников праздничной программы Айя Андреева, Бермуду Див Сторис, Лабелла Гайстипс, Very Cool People и Сеста Юдзе. Одним из самых необычных событий станет музыкально-танцевальное представление «Салас Стигас». Эта история Саласпилса рассказана через музыку, танец и современные визуальные эффекты. За музыкальную часть отвечает группа «Дагамба». Главные события развернутся 13 июня в Национальном ботаническом саду. Там будут работать ярмарка, детские площадки, зоны отдыха, выступления творческих коллективов и вечерние концерты. Кстати, если задуматься, не так уж много городов могут отметить 840-летие. Получается, когда первые упоминания о Саласпилсе уже существовали, до открытия Америки оставалось еще больше 300 лет. Ну а впереди доктор Албан с песней «It's My Life».

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
3: Реклама.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
8: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
9: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
10: Можно, можно.
11: Можно, можно.
10: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
9: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
12: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
13: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В пятницу Кабинет министров соберется на заседание, чтобы обсудить задачи, которые каждый министр намерен выполнить в период работы нынешнего правительства. Заседание пройдет в закрытом формате, после чего состоится брифинг для СМИ. Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что министрам придется встречаться 2, а в отдельных случаях и 3 раза в неделю. Партии коалиции договорились сохранить сниженные ставки акциза на дизельное топливо до конца этого года. Напомню, рекордная цена на дизельное топливо была зафиксирована в неделю с 6 по 12 апреля. Тогда средняя стоимость литра дизеля достигла 2 евро 12 центов. Рижская социальная служба предупреждает о мошенниках, которые представляются ее сотрудниками. По информации жителей, злоумышленники пытаются получить личные данные и банковскую информацию. В соцслужбе подчеркивают, что ее сотрудники не запрашивают по телефону персональные данные, банковские реквизиты и не предлагают пересчет пособий или пенсий. Хотя средний срок жилищного кредита составляет 25 лет, жители Латвии погашают такие займы значительно быстрее. Об этом свидетельствуют данные банка «Луминор». В среднем ипотечный кредит выплачивается за 11 лет, то есть примерно на 14 лет раньше первоначально установленного срока. Юрмала приглашает жителей и гостей города отметить летнее солнцестояние и Янов день. В программе песни, танцы, костры и плетение традиционных венков. Организаторы обещают мероприятия как для ценителей латышских традиций, так и для семей с детьми, а также для всех, кто хочет провести самую короткую ночь года в особой атмосфере. Венгерская авиакомпания Wizz Air открыла прямые рейсы из Вильнюса в столицу Черногории Подгорицу. Полеты по этому маршруту в летний сезон будут выполняться 2 раза в неделю.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-23 градуса. Местами на побережье и в северной Видземе плюс 15-18.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
4: Доброе утро всем, кто сейчас в дороге, офисе, дома или где-нибудь между делами. 9 часов на часах, а значит, впереди еще целый час нашей утренней кампании. Впереди Дмитрий Маликов и Пэтти Райан.

0: Если этим летом собираетесь в поездку по Латвии, стоит заранее заложить немного времени про запас. А все потому, что сейчас дорожные работы идут сразу на 60 участках государственных дорог. Причем самые серьезные задержки наблюдаются не возле Риги, а в регионах. Например, на дороге между Лейтоне и Балви движение регулируют сразу 7 светофоров, а проезд ремонтируемого участка может занять почти час. На отдельных отрезках Даугавпилского шоссе водители теряют еще около 25-40 минут. Работы сейчас ведутся не только на дорогах, но и на мостах, путепроводах и объектах дорожной безопасности. Летний сезон традиционно считается самым активным временем для ремонта дорожной инфраструктуры. Кстати, если вам кажется, что дорожных работ стало действительно особенно много, то так и есть, ведь именно лето позволяет выполнять большую часть крупных проектов. Длинный световой день, сухая погода и более стабильная температура помогают строителям работать быстрее и эффективнее. Так что перед дальней поездкой по стране лучше лишний раз проверить маршрут. Добрый друг-навигатор всегда поможет сэкономить не только километры, но и почти час времени. Ну а после короткого перерыва Bee Gees и Diana Ross с песней Chain Reaction.
1: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
2: 9 часов 12 минут.
1: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
4: Jāņu tādi skaidri zina, Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina, Līgo.
5: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Рубрика «Видео». Я уберу ее сам. Бизнесмен из Таллина выяснял отношения с полицейским из-за камеры контроля скорости. Подозрительные сделки и цифровые следы. Как далеко заходит контроль налоговый? От ученицы Наумовой до депрессии в Англии и камбэка. Как Марта вернулась в Латвию, чтобы стать звездой? Есть ли у долга срок действия? Курзумский суд дает ответ, который не понравится кредиторам. Сниженный акциз на дизельное топливо сохранят до конца года. В Латгале угнанное авто нашли попавшим в ДТП примерно в километре от места угона. Рубрика «Фото и видео». В Риге встретили чемпионов мира по баскетболу 3-3. Мы делаем этот мир лучше. Анастасия Алексеевская шла за 10 тысячами евро, а собрала на благотворительном вечере еще больше. В Резекне у всех клиентов восстановлено электроснабжение. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Для вас звучала «Ика-Ика» группы «Кэптэн Джек». Кстати, эта композиция не оригинальная песня «Кэптэн Джек», а танцевальная версия знаменитого хита «Ико-Ико», история которого началась еще в 1953 году в Новом Орлеане. Версия «Кэптэн Джек» вышла в 2001 году и вернула старой песне популярность уже на танцполах нового тысячелетия. Ну а впереди, сразу после небольшой паузы, Леонид Агутин и Анжелика Варум с песней «Королева».
1: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал...
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Бумс! Bums Eiro, Bums Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro Bums.
8: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере LV и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
10: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 46 сантиметров, 199 евро. Мойка высокого давления «Стэнли» 89,99. Пятиместный комплект садовой мебели всего 299 евро. Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах «Кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
11: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
12: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
13: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
14: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
15: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
16: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Доброе утро. Коалиция договорилась сохранить до конца года пониженную ставку акцизного налога на дизельное топливо. Жителям будут компенсировать ущерб, причиненный в результате инцидентов в сфере безопасности. Рост цен на фоне геополитической нестабильности усилит нагрузку на государственные бюджеты, считают экономисты. Латвийским банкам предписано до конца сентября полностью отказаться от использования русского языка в цифровых услугах. Жители Латвии стали чаще откладывать крупные покупки. Урожай грунтовой клубники в Латвии ожидается незадолго до Лига. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

Гороскоп. Овны. Если вы что-то кому-то пообещали, сегодня это обещание следует сдержать, даже если это окажется очень непросто. Воздастся старицей. Тельцы. Прислушайтесь к желаниям своего организма. Накормите его, если он голоден, и дайте передохнуть, если он устал. Он же не двужильный, неласкового обращения может и не выдержать. Близнецы. Сегодня вам лучше всего побыть эгоистом. Закрывайте глаза на все проблемы, кроме ваших собственных. Раки. Чрезмерная симпатия к кому-либо может привести к тому, что вы дадите этому человеку слишком много. Будьте разумны. Львы. Чего-то сегодня будет много. Даже слишком. Чего именно, неизвестно. Но будем надеяться, не неприятностей. Девы. Ваше состояние весьма неустойчиво. Возможно, придется освободиться от какой-то части груза, чтобы обрести минимальную уверенность в том, что сможете доволочь остальное. Весы. Если у вас есть подобное желание, принесите пользу обществу. Как раз этот вид деятельности нынче подходит вам более всего. Скорпионы. Возможно, вы считаете, что сделали все, что могли. Отнюдь. Сегодня у вас еще есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой, но значимый штрих, который придаст произведению вашего труда законченность и изящество. Стрельцы. Будучи тихим и смирным, вы сегодня легко избежите неприятностей. Однако прикидываться ветошью вовсе не обязательно. Есть гораздо более действенные методы. Козероги. Ваше изысканное остроумие с легким оттенком язвительности сегодня не будет иметь успеха. Более того, проявляя его на людях, вы рискуете своим здоровьем. Если не можете сдержаться, язвите по телефону. Водолеи. Сегодня приоритетными для вас будут вопросы личного характера. Все остальное же прекрасно может подождать. Если кто-то что-то вам и скажет по этому поводу, то только слова одобрения и поддержки. Рыбы. Пересмотрите свои планы на ближайшее время. Возможно, вы заметите ошибку в них вкравшуюся и еще успеете ее исправить. Не берите на себя ответственности за чужие действия сегодня, даже если полностью доверяете этому человеку.

0: Это была песня «Восточная» группы «Премьер-министр». А вот любопытная деталь. Именно песня «Восточная», вышедшая в 2002 году, стала одной из самых узнаваемых работ группы после их участия в международном песенном конкурсе «Евровидение 2002» и помогла закрепить их популярность на радио и телевидении начала 2000-х. Ну а впереди, после небольшого перерыва, Ирен Кара с песней «Flashdance – What a Feeling».
1: Pilkta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
2: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.

9:54 на часах, а значит, пришло время прощаться. Надеюсь, это утро получилось для вас легким, интересным и помогло начать день на хорошей ноте. По народному календарю сегодня Федорин день. Наши предки говорили: на Федору не выноси из избы ссору. Причем речь шла не столько об уборке, сколько о семейных делах. Считалось, что в этот день не стоит рассказывать посторонним о домашних проблемах, сплетничать и раздувать ссоры. Наоборот, старались сохранять мир в доме и добрые отношения с близкими. Пусть и у вас сегодняшний день пройдет спокойно, продуктивно и с хорошим настроением. Желаю приятных встреч, удачных решений, добрых новостей и побольше поводов для улыбок. С вами была Елена Рассохина. Спасибо, что провели это утро вместе со мной с 6 до 10 на волнах Ретро FM Латвия. Услышимся завтра в тот же час. Хорошего дня и пока!

0: Карглас ремонт, Карглас замена.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
0: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Ну а в отпуск-то когда?
4: Да в любой момент.
3: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
4: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? Interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
5: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
8: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
9: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
10: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
11: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
10: Lidl стоит того.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
12: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Коалиционные партии договорились сохранить пониженные ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. По мнению политиков, эта мера позволит сдержать существенный рост расходов для населения. Правящая коалиция также договорилась совместно работать над изменениями в законодательстве. Они предусматривают создание механизма компенсации жителям ущерба, который могут нанести дроны, прилетевшие из-за рубежа. Геополитические кризисы, связанные с ними, рост цен на энергоресурсы и другие товары создадут дополнительное давление на государственные бюджеты. Об этом заявили экономисты на дискуссии Европейского банка реконструкции и развития, посвященной региональным экономическим прогнозам. По их оценке, из-за геополитической ситуации цены на продовольствие могут вырасти еще больше, особенно после завершения сезона сбора урожая в Северном полушарии. К концу сентября банки в Латвии должны полностью отказаться от использования русского языка при предоставлении цифровых услуг. Такое решение Сейм принял еще в прошлом году. К Кроме того, в конце прошлого года вступил в силу запрет на использование русского языка в банкоматах. Жители становятся более осторожными при планировании крупных покупок. Об этом сообщает банк «Цитадела» со ссылкой на результаты опроса. За последние 30 дней 43% респондентов полностью или частично отложили покупку мебели, электроники и бытовой техники. При этом 41% опрошенных намерен и дальше ограничивать подобные расходы. Урожай клубники, выращенной в открытом грунте, в этом году ожидается незадолго до праздника Лига. Об этом сообщили производители ягод. По словам агрономов, урожай должен быть достаточно хорошим, поскольку весенние заморозки существенно не повлияли на развитие растений. Вместе с тем на рост клубники сказалась засуха, и дополнительная влага пошла бы ягодам на пользу.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-23 градуса. Местами на побережье и в северной Видземе плюс 15-18.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
13: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: AutoSelect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на AutoSelect LV, заполни заявку и езжай уже завтра. Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Zini, kas tu vojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
3: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
4: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
0: Вау! Начался лига-марафон от Autoparstrade LV. Зайди на Autoparstrade LV, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Autoparstrade LV. Больше информации на Autoparstrade LV.
5: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
1: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. Vētējā apdrošināšana gatavojies labākajam!
2: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере «Лето в Делфи» Плотмалось Центрс.
3: Крытый пляж в Риге.
4: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация «Плотмалос Центрс ЛВ». До встречи в Делфи Плотмалос Центрс.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП ЛВ.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 18.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП ЛВ.
6: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
8: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
11: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
12: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.

0: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
1: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Аэрогриль объемом 8 литров – 49,99. Стиральная машина «Горенье» на 6 килограммов – 229 евро. Холодильник LG объемом 333 литра – всего 379 евро. «Кассе-Нукай». Предложения действуют в магазинах «Кассе-Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
0: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
6: Ну а в отпуск-то когда?
7: Да в любой момент.
6: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
7: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
8: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте –

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал...
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетес 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетес 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
6: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за

0: дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полезными программа ЛКПП-ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря плюс 18.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полезными программа ЛКПП-ЛВ.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklama.
2: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptieka LV!
3: Ko tas nozīmē?
2: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
7: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
8: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
9: Иху! Васа! Сакас Декатло! Piepūšanai subdēļ kompleks ar airi un pumpu. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
10: Вашему близкому человеку нужен профессиональный уход? В центре Риги на улице Баснецес Ела 24 открылся информационный центр Senior Group. Мы предлагаем полную информацию о качественных услугах по уходу за пожилыми людьми. Наши специалисты помогут оформить документы для получения дотации от Рижской думы. Ждем вас по адресу Баснецес Ела 24 или по телефону 2-678-0040. Senior Group. Забота, которой можно доверять.
11: Stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termacell.
1: Реклама.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибс. Вейцайем.
6: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
7: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
8: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
9: Можно, можно.
10: Можно, можно.
9: Если надо, очень, то можно.
10: Можно, можно.
9: Можно, можно.
8: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
11: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалос Центрс.
12: Открытый пляж в Риге.
7: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
13: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
14: Retro 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже.
15: Retro Summer Stories.
14: В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Police. Латвия. Это наш ответ, Police. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.

Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама. Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
2: Lidl стоит того.
4: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
6: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
7: Акционерное общество «Латвияс кредитняя палидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Коалиционные партии договорились сохранить пониженные ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. По мнению политиков, эта мера позволит сдержать существенный рост расходов для населения. Правящая коалиция также договорилась совместно работать над изменениями в законодательстве. Они предусматривают создание механизма компенсации жителям ущерба, который могут нанести дроны, прилетевшие из-за рубежа. Геополитические кризисы, связанные с ними, рост цен на энергоресурсы и другие товары создадут дополнительное давление на государственные бюджеты. Об этом заявили экономисты на дискуссии Европейского банка реконструкции и развития, посвященной региональным экономическим прогнозам. По их оценке, из-за геополитической ситуации цены на продовольствие могут вырасти еще больше, особенно после завершения сезона сбора урожая в Северном полушарии. К концу сентября банки в Латвии должны полностью отказаться от использования русского языка при предоставлении цифровых услуг. Такое решение Сейм принял еще в прошлом году. Кроме того, в конце прошлого года вступил в силу запрет на использование русского языка в банкоматах. Жители становятся более осторожными при планировании крупных покупок. Об этом сообщает банк Цитаделла со ссылкой на результаты опроса. За последние 30 дней 43% респондентов полностью или частично отложили покупку мебели, электроники и бытовой техники. При этом 41% опрошенных намерен и дальше ограничивать подобные расходы. Урожай клубники, выращенной в открытом грунте, в этом году ожидается незадолго до праздника Лига. Об этом сообщили производители ягод. По словам агрономов, урожай должен быть достаточно хорошим, поскольку весенние заморозки существенно не повлияли на развитие растений. Вместе с тем на рост клубники сказалась засуха, и дополнительная влага пошла бы ягодам на пользу.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитняемой палидзības программа.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, а днем плюс 22, у моря плюс 19.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
11: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 1:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет. Я тут подумал.
5: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Вау! Начался лига-марафон от «Аутопастраде ЛВ». Зайди на «Аутопастраде ЛВ», найди пункт приема с символом Янова венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы! А если ты в Риге, приезжай на «Гранита 13А», где тебя ждет игра на «Корнхолл». Лига-марафон от «Аутопастраде ЛВ». Больше информации на «Аутопастраде ЛВ».
8: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
9: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
11: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
12: Stockmann vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stockmann LV. Izmanto kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stockmann.
13: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
14: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 700

подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. Vērtējā apdrošināšana gatavojies labākajam.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas, 1,5 litrs, arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Top, top, top! Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.
7: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
9: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезная программа ЛКПП ЛВ.
12: Завтра в Латвии будет перемена, облачность местами на востоке страны, дождь, ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, а днем плюс 22, у моря плюс 19.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программа ЛКПП ЛВ.
13: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем отличного дня! Меня зовут Катя Ерофеева, а значит в эфире Retro FM Latvia, программа по заявкам. Именно здесь звучат ваши приветы и поздравления, которые приходят к нам на retrofm.lv. Давайте начинать! Оставайтесь с нами!
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 2:11.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я не прав искать резы далеко, далеко, курсам остаться на прецы далеко.
3: No 9. līdz 15. jūnijam semenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. И сейчас зачитаю поздравление с днем рождения, адресованное Степану Владимировичу Крупенину из Риги от семьи. Степан Владимирович, принимайте пожелания долголетия и успехов во всем. Пусть будет бодрым настроение и много энергии на свершение любых целей. С днем рождения вас и принимайте поздравления от семьи.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
2: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки по пятницам». Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
4: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Пеларгония евро 49 центов. Туристический стул 4,99. Гриль всего 79,99. Кассе Нукай. Предложения действуют в магазинах кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Ну а в отпуск-то когда?
6: Да в любой момент.
5: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
6: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
7: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
8: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
9: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере «Лето в Делфи» по Удмовость Центрс.
10: Крытый пляж в Риге.
11: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмалес Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалес Центрс.
12: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
13: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Карины Зузиной из Риги от Маришки. Карина, вам приветик без повода и пожелание сегодня победить всех и быть на высоте. Ловите эти добрые слова, Карина, и обязательно поблагодарите Маришку.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия, и у нас программа по заявкам «Привет в обед». К этому моменту послания на сегодня уже озвучены, ну а завтра точно по расписанию снова буду с вами. Пишите нам на retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева, и я на сегодня прощаюсь. Отличного дня и пока-пока!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно.
4: Можно, можно.
3: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
7: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетес 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетес 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
8: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейк-хаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
9: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
11: Retro Summer Story. 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Radio Retro FM Latvia и Stories пляжного кафе в Мелуже.
12: Retro Summer Stories.
11: В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Polis Latvia. Это наш ответ Polis. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
13: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
14: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
3: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.

0: jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
2: Loto. Labas lietas notiek.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
4: Завтра в Латвии будет перемена, облачность местами на востоке страны, дождь, ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, а днем плюс 22, у моря плюс 19.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Вау! Начался лига-марафон от Автопарстраде ЛВ. Зайди на Автопарстраде ЛВ, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Автопарстраде ЛВ. Больше информации на Автопарстраде ЛВ.
2: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Dena Man предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.dena.lv
4: Ну а в отпуск-то когда?
5: Да в любой момент.
4: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
5: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнота помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкнота.
7: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
8: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
9: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
10: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
11: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
2: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
3: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, карглас замена.
6: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
7: Protams, Jāņos, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
8: Top, top, top!
9: Grantis. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
10: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
11: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
12: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
14: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Коалиционные партии договорились сохранить пониженные ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. По мнению политиков, эта мера позволит сдержать существенный рост расходов для населения. Правящая коалиция также договорилась совместно работать над изменениями в законодательстве. Они предусматривают создание механизма компенсации жителям ущерба, который могут нанести дроны, прилетевшие из-за рубежа. Геополитические кризисы, связанные с ними, рост цен на энергоресурсы и другие товары создадут дополнительное давление на государственные бюджеты. Об этом заявили экономисты на дискуссии Европейского банка реконструкции и развития, посвященной региональным экономическим прогнозам. По их оценке, из-за геополитической ситуации цены на продовольствие могут вырасти еще больше, особенно после завершения сезона сбора урожая в Северном полушарии. К концу сентября банки в Латвии должны полностью отказаться от использования русского языка при предоставлении цифровых услуг. Такое решение Сейм принял еще в прошлом году. Кроме того, в конце прошлого года вступил в силу запрет на использование русского языка в банкоматах. Жители становятся более осторожными при планировании крупных покупок. Об этом сообщает банк «Цитадела» со ссылкой на результаты опроса. За последние 30 дней 43% респондентов полностью или частично отложили покупку мебели, электроники и бытовой техники. При этом 41% опрошенных намерен и дальше ограничивать подобные расходы. Урожай клубники, выращенной в открытом грунте, в этом году ожидается незадолго до праздника Лига. Об этом сообщили производители ягод. По словам агрономов, урожай должен быть достаточно хорошим, поскольку весенние заморозки существенно не повлияли на развитие растений. Вместе с тем на рост клубники сказалась засуха, и дополнительная влага пошла бы ягодам на пользу.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, а днем плюс 22, у моря плюс 19.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
8: Ну, привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 давайте вместе делать Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 14 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Sieriem un smērējumiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Čipsiem un dip mērcītēm 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Ну, ядрит твой козень, точно вторник самый тяжелый день недели, все-таки, а не понедельник. Настроение, ну, так себе, на троечку. Ну, а что поделаешь, я надеюсь, что вы мне его поднимете, поскольку вы самая лучшая радиоаудитория в этой стране. Поехали!

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
0: На Ретро FM Латвия.
2: Итак, коротенько о меню, которое сегодня будет подаваться в эфире. Что сегодня будет? Ну, естественно, интернет кишит фактами. Есть мощные дни рождения наших профильных артистов, естественно. Так, что еще? О, Феличита прискакала уже к этому времени. Так что, я думаю, будет чем заняться. И, извините, вот обещал вчера, но не выполнил. Сегодня будет точно. Сегодня будет итальянский цех. Обещаю.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама. Анастасия, специалист Карглас.
3: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
6: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива. Group AS filial в Латвии.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
9: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
10: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
11: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
12: Retro Summer Story. 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже.
13: Retro Summer Stories.
12: В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Polis. Латвия. Это наш ответ Polis. Музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
14: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
15: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: На Ретро FM Латвия.
1: После совершенно потрясающей такой глобально хорошей композиции Клэптона надо что-то сделать хорошее тоже, глобальное. Ну, например, заглянуть в интернет и посмотреть, какие же вот эти памятные дни и праздники. Опа! День южноамериканского футбола. Да, а чем он отличается от североамериканского, я, честно говоря, особо не знаю. Ну, может быть, там чуть-чуть цвет кожи более загорелые ребята бегают по полю там в Южной Америке, чем в Северной. Ну, а так, в принципе, 11 на 11, сетка, мяч, да, футбол, все нормально. Но молодцы, день южноамериканского футбола, лишний праздник. А как мы знаем, праздников много не бывает. Международный день архивов. Привет латвийским архивам. Как-то справку получал. Вы знаете, по срочному тарифу в течение 2-3 дней цена отличается от простой длинной. Скажем, справки, ты ждешь ее на протяжении, по-моему, если не ошибаюсь, месяца или двух даже. Ну, условно говоря, там 40 евро, а там 400 с копейками. Ну вот, и посередине еще есть промежуточный вариант, но он, как правило, редко используется. Так что привет работникам архивов. День пускания мыльных пузырей, дано его в баню. Зачем это? Кстати, в бане опять-таки мыльные пузыри пускать можно. Международный день друзей сегодня. Вот это, да, конечно, это повод. Ну, знаете, особенно часто задают вопрос: скажи, ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Ну, в день, международный день друзей, я скажу, да, верю. Если бы я не верил, то иначе получилось бы, как у того Геннадия из известного мема. Геннадий болен был Еленой, херел Геннадий на глазах. Но стоило принять Наталью, Елену как рукой сняло. С Международным днем друзей вас!

0: 7. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubija šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
6: В Касинукай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 46 сантиметров, 199 евро. Мойка высокого давления Стэнли, 89,99. Пятиместный комплект садовой мебели, всего 299 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
7: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
8: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
10: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетас 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетас 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
11: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
12: Крытый пляж в Риге.
13: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
14: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
15: Večerni promenad!
16: Večerni promenad!
15: Večerni promenad!
16: На ретро-фм Латвия.

0: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Не знаю, как насчет скрипача на крыше, о котором сейчас будет петь Лайма. Но вот Алексей Павленко без крыши, но с папочкой новостей и прогноза погоды точно появится в студии с минуты на минуту. Ну а после рекламы вы услышите его дивный голос.

0: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echair.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. echair.fm.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
6: Klāt Vikingloto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Vikingloto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
8: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении echair.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. На этой неделе служба государственных доходов направит благодарственные письма предприятиям, которые по итогам прошлого года получили высшую оценку категорию А в рейтинге налогоплательщиков. Такая оценка подтверждает ответственное отношение к налоговым обязательствам, прозрачность деятельности и долгосрочный подход к ведению бизнеса. Конституционный суд признал несоответствующей Конституции норму, регулирующую расчет разницы в потреблении воды. Суд указал, что недопустима ситуация, при которой владелец квартиры, не обеспечивший своевременную проверку счетчиков воды, может избежать соответствующей оплаты. Иными словами, потребитель должен платить за фактически использованную воду. С наступлением теплой погоды и увеличением числа отдыхающих на пляжах, самоуправление Риги призывает жителей и гостей города пользоваться общественным транспортом и средствами микромобильности. В выходные жаркие летние дни количество парковочных мест у популярных пляжей может быть ограничено. С сегодняшнего дня и по 20 июня компания «Latvijas Dzelzceļš» 8 раз изменит расписание поездов на Елговской линии из-за ремонтных работ. Изменения затронут рейсы как в направлении Елговы, так и Лепые. На отдельных маршрутах изменится время отправления и прибытия, а также продолжительность поездки. Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание. В пляжных кафе «Лепы» этим летом начала действовать система депозита стаканов для напитков на вынос. Как сообщили в городском самоуправлении, ее цель – сократить использование одноразового пластика и уменьшить загрязнение побережья. 17 июня в Риге начнется масштабная программа мероприятий, посвященных Лига и Янову дню. Праздничные события пройдут как в центре города, так и в разных районах столицы. В июне городское пространство также будет оформлено в стилистике летнего солнцестояния. Подробнее о праздничной программе можно узнать на сайте kultura.riga.lv.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, а днем плюс 22, у моря плюс 19.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
11: Hello, привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 5:16.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Феличита на Ретро FM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
3: А вот и Феличита, которая прилетела от нашего постоянного радиослушателя. Итак, поехали. Сегодня моей внучке Полине аж 18 лет. Поздравляю! Шикарная дата! По этому случаю хотелось бы She Came Into From Bathroom Window от Beatles, Марко Марко. Марко Марко, знаете, я думаю, что тут подойдет больше другая композиция, потому что, ну, в таком качестве я бы не хотел сейчас спускать She Came Into. Я думаю, что подойдет совершенно по теме вот это. Я думаю, вы согласитесь. Ну, а Полину поздравляю. Поздравляю, естественно, с днем рождения. 18. Какой сладкий возраст. И как давно это было.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.

0: reklāma. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. Jūnijā.
1: Вау! Начался лига-марафон от Автопарстраде ЛВ. Зайди на Автопарстраде ЛВ, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Автопарстраде ЛВ. Больше информации на Автопарстраде ЛВ.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
5: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
6: Вместе с международной платежной компанией Декта.
7: Retro июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Retro FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Polis. Латвия. Это наш ответ Polis. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
8: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
9: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
10: Večerni promenā.
11: Večerni promenāt.
12: Večerni promenāt.
11: На Retro FM Latvijā.

0: на Retro FM Latvia.
1: Слушайте, но все те, кто занимаются музыкой, особенно гитаристы, у нас же сегодня святой день. Сегодня день рождения Лес Пола, между прочим. Но если по паспорту, то Лестер Уильям Полсфус, который родился 9 июня 1915 года. Американский гитарист-виртуоз, поэт-песенник, новатор в области звукозаписи и один из изобретателей электрогитары, которая сделала возможным современное звучание рок-н-ролла. Но, кстати, одна из моделей носит его как раз-таки имя – Лес Пол. Ему приписывают множество инноваций в области звукозаписи, хотя он не был первым, кто использовал технику такого рода. Лес Пол одним из первых экспериментировал в области наложения звука, эффектов так называемой задержки, там фазовые эффекты, ну, короче говоря, многоканальная запись и многое другое. Не буду вас грузить, но революционный характер носили не только технические приспособления музыканта, но и его стиль игры. Он, напоминаю, был виртуозом, использовал различные ритмы игры, начиная от трели и заканчивая разнообразным последовательностями аккордов, которые приводили в шок тех, которые, скажем так, играют на гитарах. Стиль Лес Пола выделяет его из числа современников и служит примером для сотен гитаристов по всему миру по сей день. Он один из немногих музыкантов, который имеет постоянную экспозицию, выставку в зале славы рок-н-ролла. Ну, в последние годы жизни музыкант раз в неделю выступал в нью-йоркском клубе Iridium Jazz Club, а, к сожалению, в 2009 году, 12 августа, Лес Пол ушел в мир иной. Ему было 95 лет, как говорится, дай бог дотянуть до такого возраста. Но ушел он после тяжелых осложнений, которые вызвала пневмония. Но, как говорится, человек ушел, а дело его живет до сих пор. И вот это звучание Лес Пола, оно, конечно, я вам скажу, оно до сих пор нас радует. Вот эти ребята, кстати говоря, тоже играют на Gibson Les Paul.

0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод. Клайпедский район – это уникальный край четырех вод. Его берега омывают Балтийское море и Курский залив. Здесь вьется река Минья, а зеленый облик края оживляют синие глаза озер. Приглашаем вас открыть для себя этот динамичный регион. Прогуляйтесь по самому длинному в Литве подвесному пешеходному мосту, посетите не имеющий аналогов в стране парк миниатюр и ботаники, а также уютные порты для малых судов. Для любителей активного отдыха здесь есть все. Путешествия на байдарках и велосипедах, кайтсерфинг и прогулки на кораблях. А погрузиться в местную культуру поможет чашечка традиционного кофе во время образовательной программы «Рыбный путь». Испытайте незабываемые впечатления в Клайпедском районе.
1: Дамы и господа, в эфире аттракцион «Неслыханная щедрость» от Клайпедского края. Зонтик. Сейчас кто-то получит у нас зонтик, фирменный, красивый такой. А получит его тот, кто победит в нашем конкурсе. Кто самым первым на 244-244-14 пришлет мне, какая из трех позиций, которые я сейчас назову, какая из них неправильная, откровенная ложь или, как сейчас модно говорить, фейк. Итак, вариант номер один. Административный центр Клайпедского района находится не в самой Клайпеде, а как раз-таки в городе Гаргждай. Вариант номер два. Через город Гаргждай когда-то проходила историческая граница между Малой и Большой Литвой. И вариант номер три. Город Гаргждай был основан немецкими рыцарями в конце 19 века. Вариант номер один. Административный центр Клайпедского района находится как раз таки в городе Гаргждай. Вариант номер два. Через город Гаргждай когда-то проходила историческая граница между Малой и Большой Литвой. И вариант номер три, повторяю, это город Гаргждай, оказывается, был основан немецкими рыцарями в конце 19 века. Какая из этих трех позиций фейк? 244, 244, 14. Кто первый прислал, тот и с зонтиком.
0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод.

0: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
1: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank. Finansējums gudrām izvēlēm.
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
3: Анастасия, специалист Карглаз.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
5: Lidl стоит того.
7: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
8: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
9: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере LV» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере LV».
10: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
11: Klāt Vikinglotto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Vikinglotto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
12: Latvijas Loto.
13: Labas lietas notiek.
14: Вечерний променад.
15: Вечерний променад.
14: На Retro FM Latvia.

0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод.
1: Дамы и господа, it's time. Это время подвести итог нашего конкурса. Итак, кто-то у нас сегодня будет с зонтом или нет? Давайте посмотрим. Во-первых, спасибо всем за участие. Молодцы, активность мне нравится, шикарно. Свыше 20 опять-таки у нас смс-ок пришло. WhatsApp, пардон, точнее. Итак, начнем, что называется, по полочкам все разложим. Действительно, административным центром Клайпедского района является город Гаргждай, а не Клайпеда. Далее. Через город Гаргждай когда-то действительно проходила историческая граница между Малой и Большой Литвой. Но естественно, что город

Ну, конечно, если бы в студии не появился Алексей Павленко, чувствовалась бы какая-то недосказанность, чего-то бы не хватало, не правда ли, в конце часа? А посему сейчас мы заслушаем «La Luna», а затем краткую рекламу небольшую и Алексей Павленко, собственная персона.

0: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Dena Men предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.dena.lv
1: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
2: Уход маме нужен каждый день, но я не могу приезжать так часто.
3: О, у меня было то же самое. Я нашел информационный центр Senior Group.
2: Информационный центр? В Риге?
3: Да, на улице Базницас, 24. Там рассказывают об уходе на дому. Помогают оформить софинансирование от муниципалитета.
2: И я смогу не беспокоиться о маме?
3: Да, профессиональный уход с наблюдением.
4: Информационный центр Senior Group. Базницас, Ела, 24. Забота, которой можно доверять.
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно.
7: Можно, можно.
6: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
7: Можно, можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
8: Эрик? Отвези меня туда, где пахнет летом.
9: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
10: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 17.

0: подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
2: Loto. Labas lietas notiek.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. На этой неделе служба государственных доходов направит благодарственные письма предприятиям, которые по итогам прошлого года получили высшую оценку категорию А в рейтинге налогоплательщиков. Такая оценка подтверждает ответственное отношение к налоговым обязательствам, прозрачность деятельности и долгосрочный подход к ведению бизнеса. Конституционный суд признал несоответствующей Конституции норму, регулирующую расчет разницы в потреблении воды. Суд указал, что недопустима ситуация, при которой владелец квартиры, не обеспечивший своевременную проверку счетчиков воды, может избежать соответствующей оплаты. Иными словами, потребитель должен платить за фактически использованную воду. С наступлением теплой погоды и увеличением числа отдыхающих на пляжах, самоуправление Риги призывает жителей и гостей города пользоваться общественным транспортом и средствами микромобильности. В выходные жаркие летние дни количество парковочных мест у популярных пляжей может быть ограничено. С сегодняшнего дня и по 20 июня компания «Latvijas Dzelzceļš» 8 раз изменит расписание поездов на Елговской линии из-за ремонтных работ. Изменения затронут рейсы как в направлении Елговы, так и Лепые. На отдельных маршрутах изменится время отправления и прибытия, а также продолжительность поездки. Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание. В пляжных кафе «Лепые» этим летом начала действовать система депозита стаканов для напитков на вынос. Как сообщили в городском самоуправлении, ее цель – сократить использование одноразового пластика и уменьшить загрязнение побережья. 17 июня в Риге начнется масштабная программа мероприятий, посвященных Лига и Янову дню. Праздничные события пройдут как в центре города, так и в разных районах столицы. В июне городское пространство также будет оформлено в стилистике летнего солнцестояния. Подробнее о праздничной программе можно узнать на сайте kultura.riga.lv.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ, акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, а днем плюс 22, у моря плюс 19.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
6: Категорический привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы вместе делаем радио.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 6:14.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Эх, люди добрые, какой день рождения сегодня отметил бы человек. Терри Эттли родился как раз-таки 9 июня 1951 года. Британский бас-гитарист рок-группы «Смоки». Родился Терри и вырос в городе Брэдфорде, начал посещать уроки игры на гитаре уже в 11 лет. Но вскоре, как бывает у подростков, бросил это дело к чертовой матери и стал изучать аккорды по самоучителю в местной газете. Преуспел в этом, я должен сказать. Эттли должен был стать вообще типографщиком, как его отец, но не смог выдержать конкуренции, слава богу, добавим, да? Вместе с друзьями по католической гимназии они взяли и организовали рок-группу, и было это в 1965-м. Терри был в ее составе с момента основания, кроме периода с 66 по 68 годы, когда его заменил Артур Хиггинс. В 68 году группа стала заниматься музыкой профессионально, но первых успехов достигла лишь спустя 7 лет, в 75-м. В то же время она получила свое нынешнее название – «Смоки». Ну, «Смоки» первоначально «Смокей» вообще, созвучно со словом английским «дымный», «копченый», «прокуренный». Но состав группы неоднократно менялся, и только Терри Эттли оставался единственным, кто участвовал во всех составах. Менялись после ухода Криса Нормана, менялись солисты. Был Алан Бартон, который трагически погиб в автокатастрофе. Майк Крафт долгое время играл со смоками. И, кстати говоря, его вокал более всего был похож на вокал Криса Нормана. Пит Линкольн, бывший участник группы Andy Scott Sweet, тоже был какое-то время участником группы «Смоки». Но, что называется, как-то вот, на мой взгляд, Майк Крафт был самой адекватной заменой Нормана, если можно сказать вообще что-то в плане замена Нормана. Норман – это потрясающий человек и совершенно фантастический музыкант. А какой голос в его возрасте еще сейчас? Правда, у Майка голос тоже не хуже. Но вернемся к дню рождения Терри Эттли. К сожалению, он ушел в мир иной в 2021 году после непродолжительной болезни. Вот жаль, честно говоря, жаль. Смоки продолжают работать и по сей день, но настолько перетерпел изменения состав, что, конечно, смотришь, вспоминаешь вот контакты и концерты вместе с Терри Эттли и, например, с тем же Майком Крафтом и с Крисом Норманом и понимаешь, да, все-таки вот старый Смоки был старый Смоки.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklāma. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam mini plūmju tomāti Angele 1 kg 2,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Ribiņas melleņu marinādē Rīgas miesnieks 900 grami 7,99 €. Rimi.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Бумс. Бумс. Эйро, бумс. Эйро, аптек ЛВ.
5: Котас нозиме. Бумигас атлайдес. Латвия популярахием витаминем. Он устуре богатинатаем. Меклей савус яцени. Tākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo – apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
9: Ērik? Отвези меня туда, где пахнет летом.
10: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
11: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
12: Retro Summer Story. 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Retro FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Polis Латвия. Это наш ответ Polis. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
13: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
14: Labas lietas notiek.

0: вечерний променад.
1: На ретро-ФМ Латвия.
2: Ну что, дамы и господа, Begin Japan, краткая реклама, а затем welcome, bienvenuti в мой итальянский цех.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide, saldējumiem 40% atlaide, papīra dvieļiem 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos ar paldies karti Kokogles Marienburg 50 litru 9,99 €. Maxima.
2: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
3: Ну, как говорится, милости прошу к моему итальянскому шалашу. Сегодня в итальянском цехе будет гостить сам Эрос Рамаззотти. До сих пор нахожусь под впечатлением его выступления в этом году на Сан-Ремо вместе с столичной Кис. Я вам скажу, совершенно потрясающий. Жду не дождусь, когда у них выйдет, вот кроме этой песни, еще и совместный альбом, о которой, так сказать, шепчется в кулуарах. Ну, поживем, увидим. Пока Эрос один. Фоко нель фоко. Милости прошу.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия.
3: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
6: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
9: Можно, можно,
10: можно, можно,
9: если надо, очень то можно,
10: можно, можно.
8: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
5: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
11: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
12: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
13: Latvijas Loto.
14: Labas lietas notiek.
15: Večernī promenāt.
0: Večernī promenāt. На Ретро-ФМ Латвия.

0: променад.
1: Вечерний променад.
0: Вечерний променад.
1: На Ретро FM Латвия.
0: Вечерний променад.
2: Ну, я тут в начале эфира говорил, что с днями рождения сегодня, что называется, богато, да, в интернете. Смотрите сами. 9 июня 1947 год. Мик Бокс родился. Британский гитарист, автор песен, основатель и лидер группы какой? Правильно, Юрай Хип. Джонни Депп родился сегодня. Американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист, лауреат Золотого Глобуса и других премий. Родился Джонни Депп в 1963 году, 9 июня. Ну, как известно, после скандала со своей супружницей, не поделили они там, да, ну, на некоторое время его, что называется, отменили. Но сейчас вроде как все нормально у Джека Воробья. Натали Портман тоже отмечает свой день рождения. В 1981 году родилась она 9 июня. Кстати, по паспорту она Натали Хершлаг. И вообще она израильско-американская актриса, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», «Бафта» и других наград. Но я вас плавно подвел к музыке. Сегодня день рождения был бы у Джона Лорда. Родился Джон Лорд 9 июня 41 года. Английский композитор, клавишник, наиболее известен участием где? Правильно, в группе Deep Purple. С 2002 года он сосредоточился уже на сольной карьере после Deep Purple, ну и в основном занимался написанием классической музыки. А две его композиции, кстати, в исполнении симфонического оркестра, даже были выпущены в специальном сборнике классики. Но Лорд был также занят в проекте The Hoochie Coochie Man,

Чернышевский. Ну вот и все, будем прощаться. Чтобы выразить всю печаль, которая меня переполняет, при одной лишь мысли, что мы с вами прощаемся до завтра, я вот приготовил Барбару Стрейзанд на закуску. Ну а поскольку сегодня Международный день друзей, то помните, друг, который бросил тебя в беде, это враг, который просто ждал своего часа. Больше хороших друзей вам, дорогие мои. Хорошего вечера, позитива. И завтра услышимся вновь. Это был Эдмунд Кашевский. Bye-bye.

0: AutoSelect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на AutoSelect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
10: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
11: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
12: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, а днем плюс 22, у моря плюс 19.
13: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: 7:20.
1: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалос Центрс.
5: Крытый пляж в Риге.
0: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалос Центрс.
3: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
6: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Labas lietas notiek!

0: 7:39.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile». Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ну а в отпуск-то когда?
3: Да в любой момент.
2: Как в любой?
3: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии?
2: Или ты собираешься просто лежать на море?
3: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
4: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
5: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.
6: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: 7:59. Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Реклама. Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
2: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк «Зрига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейк-хаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейк Зрига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
3: «Вижн Экспресс» уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя – от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
4: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
5: Loto. Labas lietas notiek.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, а днем плюс 22, у моря плюс 19.
6: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:19.
1: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: 8:42.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS-Credit LV. SMS-Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
9: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: Veiksmes trešdiena! Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, а днем плюс 22, у моря плюс 19.
2: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Tāt Vikingloto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Vikingloto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, а днем плюс 22, у моря плюс 19.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами на востоке страны дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, а днем плюс 22, у моря плюс 19.
2: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.